0: Шак!
1: Читя лапах куе! Арана кешки, униформе рехпацунель, камисола, эталил чиру плеер, мантас бимиликас, гавачас, бандерас, горрос, лапицеро, сек, куанчик шкомон.
0: Улани Марбоконсали 7951-3142, ут WhatsApp 4051-4739.
2: Серилла Fiat Surlán, todo mundo diseña el color.